0: FM.
1: Ростикс любят цели с характером. Не просто сделать, а сделать лучше, быстрее, с кайфом. Иногда это вызов, иногда почти спорт, но результат всегда того стоит. Здесь правда верят, что все возможно. Главное – начать и не сдаваться на середине. Подумай, кто сегодня помог тебе двигаться вперед. Признай его через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака chicken.fm или через портал chicken.fm.

0: Команда. Амбициозность.
1: Добрый день, директор ресторана «Российский Олимп», Лилия. Цель – заработать наши первые 17 миллионов. Мы в этом месяце побили наш собственный рекорд. У нас в январе было 16 300, а в августе месяце мы сделали 16,5. Сейчас у нас цель – хотим вместе с своей командой заработать 17 миллионов. Ну и, соответственно, пройти рост в грейде «Б» или «А».
0: Ростикс.

0: связи с командой.
1: Чикен ФМ продолжает свою работу сообщением, приветом, точнее, ресторану 7 звезд в Краснодаре. Привет всем, кто трудится в этом ресторане. Привет Артему и Марине. Будьте здоровы, будьте счастливы, продуктивных смен.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Мостикс. Новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. «Настроение есть». Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет всем, кто слушает Chicken FM. Хорошего продуктивного дня и пожелания. Хочу услышать песню в исполнении Наоки, пишет Назар. Назар, любимые песни вы заказываете сами в рубрике «Заказ принят» в нашем канале «Я в Ростикс». Добро пожаловать!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: дарил бы всем подряд.
1: Быть на одной волне – это модно. Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Тема «Есть в Rostix». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Вот иногда вроде бы...
0: FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Вот иногда вроде бы все как обычно. Смена, задачи, гости, рабочий...

0: Команда «Большое сердце».
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. У нас есть сотрудники, которые, допустим, занимаются благотворительностью в каком плане. У нас в городе каждую осень проходит марафон, куда собирают денежки больным деткам, именно в нашем городе. И мы, вот, допустим, во время этого марафона сбрасываемся и относимся.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем ваше сообщение. Следующий привет летит ресторану «Октябрьский проспект» в Люберцах. Это Барат. Она передает привет всем своим коллегам и отправляет свою песню, которую желает услышать в эфире Chicken FM. Мы обязательно песню эту услышим, послушаем, оценим в эфире. Барат, спасибо тебе за творчество. Ну и вы, ребята, присоединяйтесь к эфиру, признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Светланы из ресторана «Ростик» в Свердловске. Света поздравляет Анну Борисову с успешной сдачей сертификации на ММС. Успехов! Мы присоединяемся к этим поздравлениям. И Ане огромный привет, и всему ресторану «Ростик» в Свердловске.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Вопрос: есть ли у тебя друг, с которым ты можешь часами разговаривать, смеяться и вообще отлично принимать друг друга? А теперь представь, что вы еще и работаете вместе. У Rostix есть программа «Приведи друга». Ты можешь порекомендовать компанию своим друзьям и знакомым, а в случаях трудоустройства получить денежную премию. Подробности уточняю директора ресторана или территориального управляющего. Но заполнить анкету всегда можно на сайте работа.в.rostix.ru. Так что если думал, что вот бы работать вместе, возможно, сейчас самое время это устроить.
0: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Добрый день, директор ресторана «Росица Олимп» Лилия. Ну, я уже работаю 7 лет, будет в декабре, как работаю в нашей компании. Изначально я приходила в EP, а теперь мы стали арт-трэшем. Мне очень нравится постоянная стабильность и люди вокруг нас очень разносторонние, это лишний опыт.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: связи с командой.
1: Ростик с Тюленина на связи, нам пишет Даниил. Даниил передает привет всем, кто слушает Chicken FM, и персональный привет всем коллегам, всем сотрудникам. Вы большие молодцы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Chicken FM. Делаем осень сочнее. Chicken

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, на связи Светлана из ресторана «Ростик» Свердловске. Моя команда, желаю нам продуктивного сентября. Вы большие молодцы, целимся в Луну, покоряем новые вершины. Ваш директор.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM. Салют. Интересно, сколько среди наших слушателей людей, которые сами занимаются музыкой. Если ты пишешь песни, создаешь биты, записываешь треки, у нас для тебя есть отдельный эфирный уголок. Наша фирменная рубрика «Музыка нашей команды», в которой звучат песни сотрудников Rostix. Присылай свою композицию нам на почту radiosobaka.chicken.fm с пометкой «Музыка нашей команды». И после согласования твой трек может прозвучать в эфире Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Добрый день, директор ресторана «Росис Олимп». Лилия. Это мой территориальный управляющий, Болдырева Лилия. Но я изначально пришла в нашу компанию, она была у нас директором. И вот вместе-вместе карьерный рост у нас тоже есть. Сейчас уже директор при ее правлении как центральный управляющий в нашем регионе.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростик с нефтяников» в Нижневартовске нам пишет Мадина. Желаю хорошей смены всем, кто сейчас на смене трудится. Хочу сказать вам всем огромное спасибо. Особенно хочу отметить свою любимую команду нефтяников. Вы самые лучшие. Спасибо вам за вашу стойкость в тяжелые летние дни. И мы все вместе все это сделали. Люблю всех и обнимаю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

черной-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу. Приветом, признанием всем ребятам в ресторанах Новокузнецка и персонально привет ребятам из ресторана «Ростикс Вокзал». Спасибо вам за классную вкусную курочку и передавайте привет Илье. Привет и признание в эфире нашем на Chicken FM. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, салют. Не каждый рабочий день должен быть каким-то невероятным. Иногда хороший день — это просто когда все получилось. Гость ушел довольным, коллега улыбнулся, сложная задача закрылась, на смене было весело или музыка попала ровно в настроение. Из таких небольших моментов и складывается нормальный хороший день. Так что сегодня не ждем чего-то грандиозного, просто стараемся сделать хорошо то, что мы умеем делать хорошо.

0: Bella Hadid, please come to Madrid.
1: Наша суперкоманда. Амбициозность.
2: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс», «Оазис Плаза», город Нягань. Но это в первую очередь гостеприимство, то есть мы всегда нацелены на то, чтобы гостям отдавать вкусный продукт, и чтобы они уходили от нас с улыбкой.
1: Chicken FM. Радио большой команды с

0: Чикен FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен FM. Следующий привет летит в ресторан «Ростик» с галереей «Видном» и персональных одежат. А еще просьба песню поставить конкретную. Ребята, мы ставим песни в рубрике «Заказ принят». Принять в ней участие можно через наш канал «Я в Ростикс». Ищите закреп рубрики «Заказ принят».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилья в свои ладони спрячь. Не плачь.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вместе с нами Екатерина из ресторана «Ростик Снегирь» в Иркутске. Екатерина передает большой привет своей команде «Ростик Снегирь». Ребята, вы превзошли все ожидания. Горжусь тем, что работаю с такой командой. Вы лучшие!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

I'm guided by God, and I follow my heart no matter what.

0: ever. По приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Большое сердце – это не про громкие слова. Это когда помог без просьбы, поддержал без пафоса и просто оказался рядом в нужный момент. В Ростикс такие вещи замечают. Потому что эмпатия и доверие – это то, что делает команду сильной. И да, иногда одно – держись, ты справишься. Работает лучше любого кофе. Если рядом с вами есть такой человек, скажи ему спасибо. Сделай это через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через портал chicken.fm. Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторан «Лайнер», город Пермь. Менеджер смены у меня младший буквально вот зимой выходила, давал ребенку игрушку в качестве, по-моему, просто так.
0: «Ростикс». Всегда заботимся

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, и следующее сообщение в эфире от Азизы из ресторана KFC Кант. Всем хорошей смены. Вот так вот, четко, емко и по делу, пишет Азиза. С любовью, я, Азиза. Ребят, признавайте друг друга, желайте хорошего настроения, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляйте

0: Personal VIP
1: Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, сообщение из Кыргызстана от Нурпери, ресторан Такмок. Привет, коллеги, хочу поблагодарить за вашу усердную работу, за проходные аудиты. Вы самые лучшие ребята. Не хочется с вами прощаться. Эти 4 месяца прошли мимолет, но буду вспоминать о вас с улыбкой. Best of the best. Желаю всем зеленого. С любовью, Нурпери.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть обычный вечер, а есть вечер с правильным саундтреком. Второй вариант нам нравится больше. Поэтому каждый день с 8 вечера и до полуночи по Москве включай Rostix Dance Club на Chicken FM. Здесь музыка, которая помогает поймать ритм, встряхнуться и добавить настроение даже самой насыщенной смене. Танцевать не обязательно, но мы понимаем, чем это может закончиться. Короче, Rostix Dance Club, включай и лови свой вечерний вайб.
0: Chicken

0: physical and see if you would touch me.
1: Наша суперкоманда. Забота о гостях.
2: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер сцены, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 19. Конечно, у нас есть постоянные гости, у нас в основном они берут ноги, приходят за кофе. Мамочки, так как мы находимся в спальном районе, для них это очень выгодно, они гуляют с ребеночком, наслаждаются нашим вкусным ароматным кофе и уходят обратно домой. Также у нас есть посетители помладше, которые очень любят наши сэндвичи.
1: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
3: Да, слушай.

0: Связи с командой.
1: Ростикс Бронницы на связи, персональный Эрнест. Эрнест передает привет всем ресторанам Ростикс и своим коллегам. Привет Матвею. Поставьте какую-нибудь классную песню. Ребят, все классные песни для вас. Если хочется заказать какую-то конкретную песню, это можно сделать в рубрике «Заказ». Примерно.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт Chicken.

0: FM.
1: Сделать эфир Chicken FM чуть более своим – это легко. Заходи в телеграм-канал Евростикс, находи закреп с рубрикой «Заказ принят» и отправляй голосовуху с треком и своим приветом и признанием. Включай Chicken FM, и, возможно, именно твоя песня задаст настроение всей смене на весь день.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Дэнк Сульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. Мы рестораном участвуем в программе Best Practice. Мы предложили форму для сотрудников full-time разработать, чтобы ребята хотели работать больше и выделяться из команды.
0: «Ростикс» — командная работа. Это наша ценность.

0: Chicken FM.
1: Включай амбиции, достигай большего.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
3: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Да она просто все мое. Она просто все мое. А че касаемо ее?
1: А че касаемо его? Да он просто все мое. Это просто все мое. Че касаемо его?

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

то навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память.

0: эфире Chicken FM.
1: Ростикс любят цели с характером. Не просто сделать, а сделать лучше, быстрее, с кайфом. Иногда это вызов, иногда почти спорт, но результат всегда того стоит. Здесь правда верят, что все возможно. Главное – начать и не сдаваться на середине. Подумай, кто сегодня помог тебе двигаться вперед. Признай его через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через портал chicken.fm.
0: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Зарипова Люция, я из ресторана «Ростикс», «Эссен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. У нас есть соревнования по позициям. Кто быстрее соберет какой-либо там заказ на кухне, булочку, если вдруг.
0: Командная работа. Командное радио «Чикен ФМ».

Ребята, Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Вот иногда вроде бы все как обычно. Смена, задачи, гости, рабочий ритм. Но стоит кому-то одному сказать что-нибудь смешное, поддержать коллегу или просто улыбнуться, и атмосфера меняется. Вот поэтому хорошее настроение — это тоже командная работа. Сегодня попробуй первым его создать. Улыбнись коллеге, скажи пару добрых слов или пошути. Да, а может помочь надо там, где ты можешь. И посмотри, как быстро это вернется обратно.
2: Чикен FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» «Ростик Кострома». Поощряем, покупаем друг другу всякие вкусняшки, общаемся вне работы, взаимодействуем хорошо, все дружные. У нас еще очень хороший коллектив, всех люблю.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Rostix. Всегда на волне.
3: Good beats.
1: Chicken FM.
3: Turn it up.
1: Качай.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Забота о гостях. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота о гостях работает так же. Я в «Ростикс» наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Это Чикен ФМ. Следующее сообщение от Александра. Он слушает нас в Молдове. Саша передает привет дорогим друзьям из Саратова и Казани. Ребята, хорошей вам работы, продуктивного дня, отличного настроения. Классно было вместе с вами. Ну что, классно быть вместе с вами, дорогие ребята. Пишите, признавайте друг друга. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Вопрос: есть ли у тебя друг, с которым ты можешь часами разговаривать, смеяться и вообще отлично принимать друг друга? А теперь представь, что вы еще и работаете вместе. У Ростикс есть программа «Приведи друга». Ты можешь порекомендовать компанию своим друзьям и знакомым, а в случае трудоустройства получить денежную премию. Подробности уточняю директора ресторана или территориального управляющего. Но заполнить анкету всегда можно на сайте работавростикс.ру. Так что если думал, что вот бы работать вместе, возможно, сейчас самое время это устроить.
2: Vibe Rostix.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим. Наша суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Полина, я член команды.

0: Спринт, она есть в канале «Я в Ростикс».
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
1: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM.
1: Я Бростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Родиона из ресторана «Ростик» с Тюленина в Новосибирске. Родион передает привет Ксении и признается ей в любви, а также всем своим коллегам, особенно тем, кто работает до закрытия. Я думаю, что каждый хочет поскорее закрыться и, наконец, прийти домой. Желаю всем коллегам приятных смен. Мы присоединяемся к этим пожеланиям. Новосибирску огромный привет. И, ребята, пишите нам и вы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Telegram или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Ugh.

0: делаем четко, жарим музыкально.
1: Есть в Ростикс.
2: В Москве 2 часа дня, а в Магадане 20.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM. Салют. Интересно, сколько среди наших слушателей людей, которые сами занимаются музыкой. Если ты пишешь песни, создаешь биты, записываешь треки, у нас для тебя есть отдельный эфирный уголок. Наша фирменная рубрика «Музыка нашей команды», в которой звучат песни сотрудников Rostix. Присылай свою композицию нам на почту radiosobaka.chicken.fm с пометкой «Музыка нашей команды». И после согласования твой трек может прозвучать в эфире Chicken FM.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Команда «Забота о гостях».
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. У нас есть как постоянники, так и новые гости. Они приезжают из других городов, потому что в ближайшем, так сказать, окружности мы единственный ресторан. Со старенькими гостями мы уже друг друга по именам знают. Они очень рады, когда кто-то из знакомых очень рады нас видеть и готовы познакомиться с новенькими. Мы гостями всегда и постоянно приходят к нам, уже почти всех в лицо знаем.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее послание от Марии из ресторана «Ростикс» Пушкина в Перми. Маша передает привет своей любимой вечерней смене. Люблю вас и хочу работать с вами каждый день. Вы всегда поднимаете настроение и никогда не даете заскучать.
0: Будь на связи с командой.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Командная работа. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы одна команда. Мы делаем общее дело и ценим обратную связь. Это значит, что я в «Ростикс» ценю индивидуальность и особенности каждого. Помогаю команде раскрыть таланты. Уважаю каждого, благодарю и признаю за помощь. Спокойно даю и принимаю обратную связь. Дай 5, если ты ценишь командную работу. Согреваем осень горячими хитами.

0: связи с командой.
1: Следующее послание в эфире Chicken FM от Дмитрия из ресторана «Ростикс» Дианова в Омске. Дима передает привет своей команде Дианова Омск и желает хорошего дня. Вы большие молодцы, я вас очень ценю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
0: Chicken FM.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, салют. Не каждый рабочий день должен быть каким-то невероятным. Иногда хороший день — это просто когда все получилось. Гость ушел довольным, коллега улыбнулся, сложная задача закрылась, на смене было весело или музыка попала ровно в настроение. Из таких небольших моментов и складывается нормальный хороший день. Так что сегодня не ждем чего-то грандиозного, просто стараемся сделать хорошо то, что мы умеем делать хорошо.
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Баных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить, что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Признавайте друг друга, отправляйте сообщения через портал chicken.fm. Это сделал Раиль из ресторана «Ростикс Вишневского» в Казани. Он передает привет всем своим коллегам. Вы лучшие ребята. Желаю хорошей смены.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщения в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру. А на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Связи с командой.
1: Чикен ФМ продолжает свою работу сообщением, приветом, точнее, ресторану 7 звезд в Краснодаре. Привет всем, кто трудится в этом ресторане. Привет Артему и Марине. Будьте здоровы, будьте счастливы, продуктивных смен.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф. Я в Ростикс. Зажигаю

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Большое сердце – это не про громкие слова. Это когда помог без просьбы, поддержал без пафоса и просто оказался рядом в нужный момент. В Ростикс такие вещи замечают. Потому что эмпатия и доверие – это то, что делает команду сильной. И да, иногда одно – держись, ты справишься. Работает лучше любого кофе. Если рядом с вами есть такой человек, скажи ему спасибо. Сделай это через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm или через портал chicken.fm. Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Добрый день, директор ресторана «Росис Олимп». Я. Мы маленький земной шар такой, потому что у меня в коллективе есть сотрудники, которые приехали.
2: Нам учиться в ГАИСе. И все у нас здесь.

0: Я в Ростикс. Добро пожаловать!
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ралексу. Мы такие врасти.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Большое сердце. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы неравнодушны и строим доверительные отношения друг с другом. Дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю честность и уважение. Бережно отношусь к другим людям и забочусь об их чувствах. Признаю ошибки и смело прошу о помощи. Поддерживаю добрые дела компании и волонтерские проекты. Дай 5, если у тебя большое сердце. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.

0: Chicken FM. Звучит сочно.
1: Обстановка по тайне. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем ваше сообщение. Следующий привет летит ресторану «Октябрьский проспект» в Люберцах. Это Барат. Она передает привет всем своим коллегам и отправляет свою песню, которую желает услышать в эфире Chicken FM. Мы обязательно песню эту услышим, послушаем, оценим в эфире. Барат, спасибо тебе за творчество. Ну и вы, ребята, присоединяйтесь к эфиру, признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт Chicken.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть обычный вечер, а есть вечер с правильным саундтреком. Второй вариант нам нравится больше. Поэтому каждый день с 8 вечера и до полуночи по Москве включай Rostix Dance Club на Chicken FM. Здесь музыка, которая помогает поймать ритм, встряхнуться и добавить настроение даже самой насыщенной смене. Танцевать не обязательно, но мы понимаем, чем это может закончиться. Короче, Rostix Dance Club, включай и лови свой вечерний вайб.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Валерия. Я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Иногда собираемся там раз в пару месяцев с ребятами куда-нибудь сходить. У нас есть замечательный парк в городе. И ходим туда по вечерам. Гуляем, разговариваем, делимся какими-то своими секретиками, переживаниями, радостными событиями. Также раз в месяц, когда собирается команда, покупаем тортики, сладости, сидим, чаевничаем.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Светланы из ресторана «Ростик» в Свердловске. Света поздравляет Анну Борисову с успешной сдачей сертификации на ММС. Успехов! Мы присоединяемся к этим поздравлениям. И Ане огромный привет, и всему ресторану «Ростик» в Свердловске.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть в «Ростикс».

0: должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM. Делаем осень сочнее.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Хитин ФМ. На связи с командой.
1: Ростик с Тюленина на связи, нам пишет Даниил. Даниил передает привет всем, кто слушает Chicken FM. И персональный привет всем коллегам, всем сотрудникам. Вы большие молодцы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Я в Ростикс. На полную.
0: Чикен ФМ. Всегда в движении.

0: FM.
1: Сделать эфир Chicken FM чуть более своим – это легко. Заходи в телеграм-канал Евростикс, находи закреп с рубрикой «Заказ принят» и отправляй голосовуху с треком и своим приветом и признанием. Включай Chicken FM, и, возможно, именно твоя песня задаст настроение всей смене на весь день.
0: Вайб в Ростикс.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Валерия. Я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс», «Оазис Плаза», город Нягань. Мне очень нравится активная работа. Тут никогда не сидишь на месте. Тут нужно постоянно бегать. Ты идешь, помогаешь сотрудникам, потом идешь менеджерскую свою работу делаешь. Я не люблю сидеть на месте сама. И поэтому вот меня подруга сюда позвала 3 года назад. И вот я доросла уже до менеджера такими темпами.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, на связи Светлана из ресторана «Ростик» Свердловске. Моя команда, желаю нам продуктивного сентября. Вы большие молодцы, целимся в луну, покоряем новые вершины. Ваш директор.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжай

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Амбициозность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы верим, что возможно все. Ставим смелые цели и достигаем крутых результатов. Это значит, что я в «Ростикс» ставлю перед собой цели, похожие на мечты. Делаю лучше, а не проще. И стремлюсь к прогрессу в работе. Держу слово и выполняю обещания. Думаю как собственник, принимаю решения в интересах компании и команды. Дай 5, если ставишь перед собой смелые цели и стремишься к большему. Температура вниз, а настроение вверх. Это осень.

0: на связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Нефтяников» в Нижневартовске нам пишет Мадина. Желаю хорошей смены всем, кто сейчас на смене трудится. Хочу сказать вам всем огромное спасибо. Особенно хочу отметить свою любимую команду «Нефтяников». Вы самые лучшие. Спасибо вам за вашу стойкость в тяжелые летние дни. И мы все вместе все это сделали. Люблю всех и обнимаю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
0: Chicken FM. Жарим хиты. Let's go!

0: тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: «Я в Ростикс». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера.
1: Звучит точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Ростикс любят цели с характером. Не просто сделать, а сделать лучше, быстрее, с кайфом. Иногда это вызов, иногда почти спорт, но результат всегда того стоит. Здесь правда верят, что все возможно. Главное – начать и не сдаваться на середине. Подумай, кто сегодня помог тебе двигаться вперед. Признай его через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через портал chicken.fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс», «Оазис Плаза», город Нягань. Это бывший наш директор Юлия Васильевна и нынешний мой директор Анастасия Валерьевна. Очень безумно люблю их, они всегда мне помогали, наставляли. Когда надо, ругали, когда надо, поддерживали, всегда протягивали руку помощи. Я очень им благодарна за это.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу. Приветом, признанием всем ребятам в ресторанах Новокузнецка и персонально привет ребятам из ресторана «Ростикс Вокзал». Спасибо вам за классную вкусную курочку и передавайте привет Илье. Привет и признание в эфире нашем на Chicken FM. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет летит в ресторан «Ростик» с галереей «Видном» и персональных одежат. А еще просьба песню поставить конкретную. Ребята, мы ставим песни в рубрике «Заказ принят». Принять в ней участие можно через наш канал «Я в Ростикс». Ищите закреп рубрики «Заказ принят».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Ростикс Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи.

0: команда. Амбициозность.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. А наша амбиция — попасть на первое место среди всех территорий в городе Перми, не только по ОСАТу, но и по индексу счастья тоже, ну и, соответственно, скорости. Это прям, не знаю, самая наша главная цель. Good vibes
2: only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Настоящий слэй-вайб.
3: Them that sky shall get. Them that's not shall

0: Команда «Большое сердце».
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясенский, Галимова, Резида. Например, у нас есть бабушка плохо ходящая, которая к нам приходит. Мы всегда подносим ей ее заказ к столику. Если дети у нас приходят маленькие, в зависимости от возраста, то раскраски тоже предоставляем. Ну, как-то занимаем, чтобы родители немножко отдохнули и перекусили.
2: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
3: Музыкальная кухня твоего настроения.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8-90-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Милата Марина Гучаевна, заместитель директора ресторана «Доватора», город Владикавказ. У нас ведется работа с кассирами, то есть они достаточно лояльно общаются. Также у нас есть постоянные гости, с которыми также очень уже устроена коммуникация, и с ними не бывает в основном проблем. Стараются максимально выслушать или заранее понять, заранее там предложить даже пакет, там есть какая-то помощь нужна. То есть в этом плане сотрудники у нас достаточно сообразительные.
0: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
2: Good vibes only.
3: Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
1: Момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторан «Лайнер», город Пермь. Если смотреть в команде, у нас достаточно дружелюбно. В принципе, все друг друга поддерживают. Если там что-нибудь такое случилось, на замену выходят всегда сотрудники, даже готовы работать чуть ли не без выходных бывает. Personal
2: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Good vibes only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Настоящий слэй-вайб.

самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Rustic's, твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Если при слове «ростикс» у тебя включается режим «сейчас все расскажу», кажется, у нас для тебя есть дело. Становись амбассадором бренда. Опыт и возраст не главные, важнее энергия, любопытство и желание развиваться. Выполняй задания, зарабатывай баллы, обменивай их на награды и прокачивай творческие навыки на специальном обучении. В общем, расти, твори, заряжай других. Присоединяйся к программе на сайте академии/амбассадор.

0: Тур-команда. Большое сердце.
1: Меладзе Марина Гучарна, заместитель директора ресторана «Доватора». Город Владикавказ. Мы проводили обед, благотворительный обед детям с ограниченными возможностями. И вот в такие моменты наши сотрудники поднимаются, беседуют тоже с детьми, помогают им.
0: Ростикс.

Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Если я хороший настрой со мной, когда на небе ясно время. Если я хороший настрой всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой.

0: Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в Академии /Амбассадор. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Rostix.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все в эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
3: Chicken FM.

Чикен FM. Звучит сочно. В Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра. Звучит сочно.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Инновации в Ростикс — это не про сложные слова, а про простые идеи, которые делают жизнь легче. Нашел способ быстрее? Поделись. Придумал удобнее? Покажи. Сказал «дай 5» и уже стало веселее на смене. Потому что крутые результаты рождаются там, где есть движение и немного креатива. «Дай 5» коллегам, скажи спасибо и передай привет через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm или через портал chicken.fm.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. На самом деле у нас есть несколько постоянных гостей, которые ходят уже на протяжении 4 лет. Это то, сколько я работаю на самом деле. Они всегда заказывают одно и то же и всегда рады нашему сервису. То есть мы стараемся делать все качественно, быстро. Ну и, понятное дело, максимально у нас фокус идет на удовлетворенность гостей. То есть перед нами компания ставит цель, допустим, по NPS 77. Мы стараемся делать его еще выше, чтобы непосредственно гости были довольны.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: человек.
1: Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк, и это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть песня, которая идеально заходит под вашу смену. Самое время ею поделиться. Это можно сделать в рубрике «Заказ принят». Ты можешь добавить трек в эфир Chicken FM. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи закреп и оставляй голосовой с приветом и названием трека. Немного времени, и твой вайп уже звучит для всей команды на самом сочном радио.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясневский, Галимова Резида. Ну, вообще, команда у меня такая, я ее считаю своей семьей. Я думаю, они точно так же считают меня своей семьей. Ну, то есть у нас очень дружный коллектив. Многие ребята у меня работают больше 2 лет. То есть достаточно такой сплоченный коллектив. Новеньких мы тоже принимаем активно.
0: Командная работа. Командное радио Chicken FM.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Александра. Он слушает нас в Молдове. Саша передает привет дорогим друзьям из Саратова и Казани. Ребята, хорошей вам работы, продуктивного дня, отличного настроения. Классно было вместе с вами. Ну что, классно быть вместе с вами, дорогие ребята. Пишите, признавайте друг друга. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

0: Петь на одной волне – это модно. Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех,